предведеме нове изложение в Кантару, видим какво в Хапчусут. Потом и ши раз приеду столична оживка, а потом вирио, жо ша шътки ишите на капусницу, пиво, колачи, а иначе як ша у нас вари after party.